Я хашан чи лунди канян ачу ледим сенге ленге на бачола чамте тестле шуги. Тари пе гэдэн итон гэдэн апчу на су рабне мета лои фенда шибе че ишунга чидэн итон ишча ту чинда чубе че чу реса хабе ниги пэгэ лунди ледим ка гян ши шуги. Ледим ка дага нюгу ябне чужо чи дага манга нинь ба пар ка манга пчу нинь эдин FM мега ха гячу мен сумта чанга чене мета ха шуту зима сэ нагдэ.